Чувствуй себя современно. Слушай новое радио на сайте новоярадио.бай. Прямой эфир, специальные потоки, топ нон-стоп, фреш, мегамикс, вейк-ап-шоу. Новое радио с тобой онлайн на сайте новоярадио.бай.

тебя. Сочная новинка эфира на новом радио. Диджей Гоуша, Джейсон Деруло, Мелоди. Мичико.

0: This is Magic Radio, live at Chelsea. The Summer Music Series returns for 2027. Five nights of live music set in the historic grounds of the Royal Hospital, Chelsea. See Bananarama, Jack Savaretti and Patti Smith Quartet, and more to be announced from the 9th to the 13th of June. Tickets on sale now at allowed.com. Live at Chelsea, 2027.
1: Tax planning? One word you should...
2: Something's calling at Tesco Mobile, a £100 Tesco gift card. Get yours with deals like our Samsung Galaxy S26 FE with 12 gigs of data for just £29.99 a month for 36 months with club card prices, saving you £324. Pick up your gift card today. It pays to be connected. Search Tesco Mobile. Every little helps. Total device costs £593.64. Ends 1st of November. Club card and 36-month credit agreement required. Monthly rolling airtime delinking after 24 months. See tescomobile.com/terms.
3: For a proper breakfast that powers your whole morning, start with heart. Try our thick, creamy Yo Valley Organic Greek Recipe Yogurt. Packed full of protein and made with natural ingredients, setting you up for wherever the day takes you. Proper food, naturally delicious. Whatever your breakfast looks like, find your favourite.
4: Доброе утро, я Наташа Иванова. Расскажу о погоде на это воскресенье. По данным Белгидромета, сегодня в стране облачно, временами дождь. В Бресте и Гродно плюс 15, в Витебске 13 выше 0, в Гомеле плюс 21, в Могилеве 16 градусов тепла. В Минске днем облачно, временами дождь и до плюс 13. К этому часу все, я Наташа Иванова. Отличных выходных! Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Фриангин».
5: Фриангин!
6: Раздражение, боль в горле, воспаление в ротовой полости, фарингит, стоматит, гингивит, удаление зубов. Фриангин оказывает противовоспалительное и местное обезболивающее действие.
5: Фриангин! Фриангин! Фриангин!
6: Фриангин-спрей. От боли в горле и воспаления в ротовой полости. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней. ООО «Амантис Мед».
7: Ты слушаешь. Радио.

0: В эти выходные с тобой на позитиве. Wake Up Show на новом радио. Слушай лучшие моменты этой недели. Wake Up Show. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: Первая штука, она такая для парней. Трудно в темной комнате найти черные носки, если они не пахнут.
2: Отвратительно, Руслан.
1: Мы каждое утро выживаем на самом деле. То вам кажется, что нам тяжело.
2: Следующая штука. Дружба между коллегами невозможна, потому что кто-то кому-то хочет подсунуть работу. 100%.
1: Ну, может, правда, с тобой, Руслан? Ну, может, с тобой дружим. Мы же наша дружба. Да. Мы же друзья.
2: Шути дальше, друг.
1: Удалили из подписчиков. Собирайтесь, лайки, мы уходим. Угу. Все.
2: И огонечки тоже вперед.
1: И все комментарии.
2: Угу.
1: Делета.
2: Естественно.
1: Делета же называется эта кнопка.
2: Да, или да. Делете. Это на французском.
0: Заряжай выходные позитивом с Wake Up Show. Слушай лучшее за неделю с 9 до 12 в субботу и воскресенье на новом радио.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные продолжают наносить удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в снабжении ВСУ. Днем поражен логистический центр в Николаевской области, используемый для хранения военного имущества. В море атакован сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы военного назначения. Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области освободили населенные пункты Резняково и Купино. Ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки, Черного, Приколотного, Котовки и Гогина. За сутки в зоне ответственности северной группировки противник потерял около 300 боевиков, 10 автомобилей и станцию радиолокационной разведки. «Росатом» рассчитывает на временное прекращение огня в районе Запорожской ТЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, оборудование теплоэлектростанции находится в аварийном состоянии из-за постоянных обстрелов. В переговорах по установлению режима тишины в районе станции участвуют представители силовых ведомств, МИДа и МАГАТЭ. Зеленский сейчас в истерике. Он требует более агрессивного отношения к России, доступ к Starlink, деньги на ПВО, на дальнобойное вооружение. Но с Россией себя так не ведут, заявил в интервью Павлу Зарубину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью Axios Зеленский назвал дизельную сделку между США и Россией несправедливой. Трамп же раскритиковал главу киевского режима и призвал Киев сменить лидера. Снятие санкций с российских энергоресурсов выгодно США и отвечает национальным интересам Америки. Это признал министр финансов Скотт Бессент. По его мнению, Европа ведет провальную энергетическую политику.
2: Президент Трамп вступил в должность, чтобы работать на благо американского народа. И сделка – это хорошо для американского народа. Это позволит снизить цены на дизельное топливо. Европейцы дали русским больше денег. С начала этой войны они дали им больше, чем украинцам, потому что европейцы не могут обойтись без российских энергоресурсов. У них провальная энергетическая политика, и они продолжают финансировать Владимира Путина. Поэтому их заявление о том, что мы не имеем права на паузу в росте цен на дизельное топливо, это полное лицемерие.
0: США угрожают прекратить поставки оружия Украине через европейские программы, пишет Financial Times по информации газеты. Так Вашингтон пытается надавить на Киев, чтобы тот прекратил атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Источники издания рассказали, что США также могут приостановить обмен разведданными с украинскими военными. По итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты на американские и мировые рынки. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит направить на внешние рынки 500 000 тонн дизельного топлива. Снятие запрета на экспорт не затронет российских потребителей. Евросоюз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку беспилотников и ракет, сообщила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. Она также заявила, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем саммита ЕС на следующей неделе. По словам фон дер Ляйен, Евросоюз вскоре откроет консультации по двум новым блокам в переговорах о евроинтеграции Украины. Судьбоносность момента очевидна, заключила глава Еврокомиссии. Россиян нет среди пострадавших в результате ракетного обстрела аэропорта в Эр-Рияде, сообщает МИД. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибших. Россия осуждает атаку, призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по гражданским объектам. 12 человек погибли и свыше 300 пострадали при ракетной атаке. Власти Саудовской Аравии обвинили в причастности к ударам хуситов. Иран уничтожит объекты американской цифровой инфраструктуры на Ближнем Востоке, кабели и центры обработки данных, если США возобновят военные действия, заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Ризаи. Он отметил, что у США есть ценные активы в Объединенных Арабских Эмиратах и в Ормузском проливе, которые ранее не были включены в список целей иранских военных. В понедельник в Москве возможна редкая для октября гроза. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Днем в столице будет по-прежнему тепло, до 16 градусов, прогнозирует синоптик.
1: С наступлением понедельника погода испортится, синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода. Выпадет до 3-5 литров воды на метр квадратный. Утром местами не исключена редкая для октября гроза. Ветер южной четверти 4,9 метров в секунду, в сумерках не ниже плюс 10-13, а это на 10 градусов выше нормы октябрьской ночи и соответствует климатическим показателям начала или конца лета, а днем же потеплее до плюс 13-16.
0: Погода. В Санкт-Петербурге в понедельник днем дождь плюс 10. В Москве 15 градусов и дождь. Сейчас в столице плюс 14. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Kardiak. Бессонница на маяке с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Так, не спим. Понятно. Немного паникуем, иначе бы не включали радио. Ясно? Не проблема. Давайте общаться. Доброй ночи, а кое-где и доброе утро. Я Василий Стрельников, и это «Моя бессонница». Программа, в которой ночью можно все. Напишите мне пару строчек прямо сейчас. Почему не спите? Имейл сон@радиомаяк.ру. Довольно простой имейл сон@радиомаяк.ру. Либо связь через сайт vsfm.ru. vsfm.ru. Но сперва письмо пишет в первый раз Людмила. Привет, Василий. Кажется, мой внутренний будильник сегодня решил, что утро уже наступило, а мозг с ним не согласен. У меня такого рода конфликт часто бывает, Людмила. И, между прочим, есть у нас слушатели, у которых сейчас уже действительно утро. Но, тем не менее, лежу, считаю не овец, а мысли, и ни одна не хочет быть последней, пишет Людмила. Хочу заказать песню The Beatles «I'm only sleeping». Пусть она прозвучит как коллективное признание. Да, мы не спим, и это нормально. Мы бессонница. Отличная идея для футболки. Мы бессонница. Желаю, чтобы эфир шел легко, а ночь была доброй. Спасибо за то, что даете повод улыбнуться даже в самые тихие часы.

Снова слушаем вас на побережье моря в Будве. В одной из передач слушатель поднимал вопрос о том, что много русских песен в эфире «Бессонница». К сожалению, не помню имя слушателя. Мы долго говорили с Сильвией про это в ту ночь, и вот к чему пришли. Одному нравится зарубежная эстрада, другому — русские исполнители. Одному — рок, другому — попса, третьему — транс. Но если музыка действительно красивая и замечательные слова песни, неважно, на каком языке они звучат. Как пример могу привести Тиль Линдерман, группа «Рамштайн», а спел песню на русском «Любимый город». Шарль Азнавур «Вечная любовь». Эти примеры можно продолжать перечислять еще и еще. Но самое главное, чтобы эта музыка смогла поддержать настрой программы «Бессонница». О, сказано как «программный директор». Спасибо, Василий Борисович, за программу. Приятно слушать поздно ночью. Это уже становится у нас традицией. Воскресная ночь, побережье залива в Будве, мобильный и радиомаяк с бессонницей. Юрий и Сильвия. И тут заявка. Сергей Мазаев простится. Знаете, я полностью согласен с тем, что вы говорите. Музыка может вызывать у нас самые разные эмоции. Иногда она пробуждает в нас чувства, которые, как нам казалось, мы потеряли и никогда не смогли вернуть. Иногда она нас греет, иногда радует, иногда доводит до слез. Что касается разных жанров, то лично

я могу слушать самые разные стили музыки. От Metallica, Nine Inch Nails и Guns N' Roses до ABBA и поп-дуэта Dollar из конца 70-х. Не говоря уже о языках. Опять же, то, как разные ноты сочетаются в одном музыкальном предложении, влияет на нас всех. Что касается этой конкретной радиопрограммы, я думаю, нам повезло, что у нас есть возможность воспроизводить самую разную музыку в течение часовой трансляции. Надеюсь, из этого получается хорошая радиопередача. Юрий и Сильвия, спасибо за ваше письмо и ваши мысли. Я очень надеюсь, что вы продолжите слушать «Бессонницу» на маяке.

Она смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей гладкой.

0: Настоящие истории настоящих слушателей – это «Бессонница на маяке». Вера Сенаторова, как я рад видеть ваши письма на моем столе. Добрый вечер, дорогой Василий. Хотелось бы поделиться одной осенней историей, которая случилась со мной 11 октября 2017 года. Я очень ждала эту дату, ведь в этот день состоялся концерт «Брайан Ферри» в Санкт-Петербурге. На концерт пришла в гордом одиночестве, чтобы никто не отвлекал. Билет был не самый удачный, на балконе, далеко от сцены. Но все равно была очень рада, ведь с собой был дедушкин мощный бинокль. И вот гаснет свет, на сцене уже кто-то поет для разогрева публики. И вдруг случилось чудо! На балкон влетела билетерша и прокричала: «А что вы здесь сидите? Внизу есть свободные места!» Конечно, всех сидевших на балконе как ветром сдуло, и меня тоже. В партере нашла свободное место почти близко к сцене и села. Но радость была недолгой, так как подошла опоздавшая девушка, и пришлось встать. Многие из балкона так и болтались без места, как и я. И тогда мы решили просто сесть на пол в проходе перед самой сценой. И будь что будет. И мы сели. И никто нас не прогнал. И сразу на сцене появился Брайан Ферри. Он был так близко, просто фантастика какая-то. Бинокль не пригодился. Никогда не забуду этот необыкновенный, удачный, одинокий, но волшебный вечер. Желаю всем побольше таких вечеров и лучше не одиноких. Поставьте, пожалуйста, Брайан Ферри, песня «Такси». Спасибо большое. Вера, знаете, у меня был опыт, когда все сложилось с точностью наоборот. Прежде всего скажу, что я никогда не был большим любителем ходить на концерты. И ключевое слово здесь — «ходить». Хотя мне нравится сама атмосфера.
1: Et pourtant, je vous dis, j'ai passé beaucoup de temps dans les cantines, dans les restos, dans les gîtes, les tables d'hôtes. J'ai aussi pas mal bossé avec les scientifiques, mais je n'imaginais pas à quel point la science était importante là, dans notre quotidien et dans notre alimentation.
2: C'est, oui, parce que la cuisine, on parle souvent de chimie, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres disciplines. On l'a vu durant ce mois, donc on parlait d'histoire, de biologie, de sociologie. Vous vous en êtes rendu compte, justement, comment de cette transversalité, Gabi ?
1: Je m'en suis rendu compte parce que je l'ai dégusté. Parce que je l'ai mangé à travers les événements auxquels j'ai pu participer. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, cette fête de la science. J'ai eu ce privilège et cet honneur. Et de l'avoir ouvert au congrès, par exemple, en compagnie des institutions. Et puis après, d'avoir été en immersion, j'ai eu l'impression de déguster un buffet à ciel ouvert, en fait. C'était comme un grand buffet dans lequel les enfants, les scientifiques, les parents d'élèves et toutes les personnes incroyables qui sont investies auprès de nos jeunes, on était tous à table et moi j'ai pu déguster un échantillon de ce buffet et j'ai les papilles complètement remplies de tout ce côté merveilleux qu'on peut vivre quand on mange ensemble.
2: Beaucoup donc de souvenirs, Gabi Levieux-Noix, après cette fête de la science, restaurateur, ambassadeur justement de cet événement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle, il reste encore deux rendez-vous autour de cette fête de la science à l'IRD à l'IFREMER ce matin. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
3: Merci beaucoup Mathieu Ruisbarreau, 7h40 sur la première fin de ce journal. Nous, on continue en musique avec de la musique locale. Mayura qui nous chante « Big Time Trouble ».

0: Audio Stories.
1: 18 мая 2019 года в Севастополе Александр Бендиков, признанный мастер в искусстве построения конструкции из домино, установил новый мировой рекорд. Более 8 часов он аккуратно возводил башню, в которой на одной вертикально стоящей костяшке удерживались 1120 других. Бендиков – опытный рекордсмен. Впервые он покорил мировую планку еще в 1994 году, когда выстроил конструкцию из 522 домино. С тех пор лидерство в этом необычном состязании не раз переходило от него к другим энтузиастам, преимущественно из Германии и обратно. Спортсмен улучшал собственные результаты. В 2011 году – 1036 домино, и в 2016 – 1063 домино. Поэтому достижение 2019 года стало не просто новым рекордом, но и триумфальным возвращением титула чемпиона. Audio Stories.

0: Импорты из Армении почти не затронули российский рынок. Потребители этого не заметили. С таким заявлением выступили в Роспродсоюзе. Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков сообщил, что доля армянской продукции в российском импорте составляла не более 7% в разных категориях товаров. А вот армянские производители пострадали. Россия для них была единственным рынком сбыта по некоторым категориям, добавил Востриков. Оклады россиян не изменятся из-за дополнительного нерабочего дня в ноябре и длинных новогодних праздников. На это обратила внимание депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, праздничные дни никоим образом не уменьшат зарплату, если работающий трудится в условиях окладной тарифной системы оплаты труда.
1: Туризм.
0: Государство Восточный Тимор на юго-востоке Азии рассчитывает привлечь российских туристов. Глава МИД страны Бендиту Фрейташ сообщил во время визита в Москву, что Восточный Тимор стремится стать новым направлением для российских отдыхающих, учитывая их любовь к близлежащему индонезийскому острову Бали. Об этом сообщает РИА Новости.
1: Транспорт.
0: Ульяновский автомобильный завод обновил цены на весь свой модельный ряд. Это заметили эксперты «Автостата», которые провели мониторинг сайтов официальных дистрибьюторов на российском рынке. Стоимость моделей выросла в среднем на 80 тысяч рублей. Сильнее всего подорожала легендарная «Буханка» на 4-5%. Вы слушали новости. Дорожное радио...

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Президент России Владимир Путин высвобождает много нефти для всего мира и делает это по очень низкой цене. Так американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сделку Вашингтона и Москвы по дизельному топливу. Кроме того, глава Белого дома заявил о большом стремлении Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине. А Владимир Зеленский по той или иной причине этого не желает, отметил Трамп.
2: Мир.
1: Европа будет вынуждена покупать дорогое дизельное топливо американского производства, изготовленное из российской нефти. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, комментируя договоренность США и России о поставках российского дизеля на американский рынок. Европейские политики, напротив, продолжают ограничивать торговлю с Россией, подчеркнул Фицо. Евросоюз планирует сократить расходы на оборону. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на переговорный документ Евросовета, будет снижено финансирование по статьям об оборонной промышленности и мобильности войск. Общее урезание расходов составит примерно 20 миллиардов евро.
2: Туризм.
1: Отдыхать на ноябрьских праздниках большинство российских туристов будут в Москве и Китае. На российскую столицу приходится около четверти внутренних бронирований, что показали данные сервиса One2Trip. А у Китая 13% бронирований от всех зарубежных направлений.
2: Транспорт.
1: В США представили газонокосилку, способную развивать скорость почти что до 240 км в час. При этом устройство не потеряло способность косить траву. Косилку снабдили 988-кубовым рядным четырехцилиндровым двигателем от Suzuki, который в стандартной комплектации развивает более 160 лошадиных сил. Все крепится на хромо-молибденовое трубчатое шасси с кузовными панелями. Об этом сообщает издание «Драйв». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.